Великие вещи для великих, пропасти для глубоких. Нежность и дрожь, ужаса для чутких, а в общем все редкое для редких.